0: American Rock Show на биту.
1: Dave Gore, American Rock Show, с Мейспиет, а теж маме капелла за Нью-Йорк, а то е роковая капелла, але мислим, я не вим, то випада яко шекни капелли за Нью-Йорк е роковая. Не слышиш яко, если мислиш, небо я, если я мислим на Нью-Йорк, я с детским мислим, то е яко рок, а ходне яко роковая капелли за Пьет, яко за Нью-Йорк. А тенто капелла е D-Drive. Займаве на тенто капелла е китариста е Дан Манкюсо. А он бил яко член пуводни капелла Лу Грэм. То Лу Грэм е спивак за Foreigner. А мислим учите знаш Foreigner. А привни капелла со Лу Грэм бил в Black Sheep. А Дан Манкюсо, китариста про D-Drive, он бил в Придивни капелла Лу Грэм. А спевак в D-Drive е Фил Наро. А он бил в капелла Талис, можна знаш Талис. А Питер Крис, яко бубеник за Кис, бил яко на ехо соло дески. So, дофа машрато, D-Drive, A Little Bit of Sunshine, од ей деска Critical Mass, од 2013. Я не минато.